0: 黄总，苏联驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。
1: 嗯，走，带我们去。
0: 是。
2: командующий Пен, много вас наслышан.
0: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。
1: 大使先生，你好。嗯，请坐。
0: 请。
1: 大使先生，你到我们这个地方来有什么事吗？
2: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
0: Он спросил, почему не продолжать продвижение?
1: 大使，我军的战略意图不需要我向你汇报啊。
3: Наших войск не нуждается вам объяснить。
2: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина по северокорейскому вопросу?
0: 朝鲜问题上的全权代表。
1: 尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。